0: Радиорекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.
1: Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее уже кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда. Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый племянница. Но всему есть предел, да?
2: 18.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

0: tell him, Gary. На радиостанции КЧРФМ проект Российского военно-исторического общества «Памятные даты военной истории Отечества».
1: 10 июля – День воинской славы России. В 1709 году русская армия под командованием Петра I одержала победу над шведскими войсками в Полтавской битве. «В этот час решается судьба Отечества», – обратился Петр I к войскам перед битвой. Мастерство наших полководцев и храбрость русских солдат сделали поражение шведов неизбежным. Их король Карл XII скрылся в Бендерах. В Северной войне произошел перелом в пользу России. Проект «Памятные даты российской военной истории» реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
3: 265-888. Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: 104.5.
1: Бизнес-центр и автолидер от компании «Транснаб» предлагают автозапчасти на иномарки. Широкий ассортимент по низким ценам в наличии и под заказ. Автозапчасти можно приобрести в кредит. Наши адреса: бизнес-центр, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга, телефон 27-00-36. Автолидер, Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 210760. Кредит предоставляют Ренессансбанк, ОТП-банк, Тинькофф-банк, Хоумбанк.
2: На военную службу по контракту в подразделение БПЛА требуются мужчины в возрасте до 45 лет на следующих условиях. Контракт от 1 года, обучение до 3 месяцев с выдачей военного сертификата об обучении. Статус ветерана боевых действий. Все льготы от Министерства обороны Российской Федерации. Единовременные федеральные и региональные выплаты 2 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Медицинское, вещевое, продовольственное обеспечение. Подробная информация в военкомате по месту жительства или по адресу Черкесск, Комсомольская, 31. Телефон в Черкесске 260461.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфир выходит новый выпуск радиопрограммы «Моя Республика». И этот цикл передач посвящен проходящему в Карачаево-Черкесии году духовного и культурного наследия народов региона. Напомним, указ о проведении тематического года в 2026-м подписал глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов. Этот год станет вкладом в проведение в России года единства народов России, объявленного президентом Владимиром Путиным. Сегодня мы продолжим рассказ об абазинах. Абазинский язык считается одним из самых сложных в мире. Ближайший родственный язык – абхазский. Вместе с абхазским языком абазинский составляет абхазо-абазинскую ветвь абхазо-адыгской западно-кавказской языковой семьи. Численность абазин на территории России составляет около 43 тысяч человек, из них владеет своим родным языком 37 тысяч человек. Число носителей абазинского языка, проживающих на территории Турции, согласно данным Леклера 2014 года, составляет около 12 тысяч человек. Небольшие диаспоры носителей абазинского языка проживают в Сирии, Иордании и других странах. Абазинский язык имеет два диалекта – тапантинский от Тапанта, жители равнин, и ашхарский от Ашхарауа, жители гор, горцы. В каждом из диалектов выделяют еще по два говора. В тапантинском диалекте это кубино-эльбурганский говор. На нем говорят жители Кубины, Эльбургана, Псыжа, Карапага, Инжичукуна, Кайдана, Абазахабля, Малоабазинска и Тапанты. И красновосточный говор. На нем говорят жители аула Красный Восток. В ашхарском диалекте выделяют кувинский говор, на нем говорят жители аулов Старокувинск и Новокувинск, и апсуйский говор, аул Апсуа. Основой литературного абазинского языка является кубино-эльбурганский говор тапантинского диалекта. Первый опыт создания письменности на абазинском языке на основе арабской графики был осуществлен во второй половине XIX века Умаром Микеровым. Письменность на латинской основе создана в 1939 году, ее автором был Табулов, а в 1938 году письменность абазин была переведена на кириллицу. Кроме русского языка, которым владеют практически все абазины, проживающие в России, распространено владение кабардино-черкесским языком. Например, в Инжичукуне, находящемся в тесном контакте с черкесскими селами, почти все жители понимают кабардино-черкесский язык, а многие и свободно говорят на нем. В некоторых поселениях, например, в ауле Кайдан, где живут и карачаевцы, носители абазинского языка также владеют карачаево-балкарским языком. Сегодня среднее и старшее поколение свободно владеет абазинским языком. Дети и подростки часто владеют языком не в совершенстве, поэтому часто переходят на русский язык. Любопытна и фонетика абазинского языка. В нем две гласных и 63 согласных фонемы. Морфологический тип языка – полисинтетический. Основным источником заимствований является кабардино-черкесский язык. Также встречаются заимствования из арабского, русского и тюркских языков. Абазинский язык относится к консонантному типу. Основных гласных, напомню, в языке две – «а» и «ы». А на основе ассимиляции слияния «а» и «ы» с полугласными могут образовываться и другие гласные «е», «о» и «у». Система согласных весьма сложная. Спецификой абхазо-адыгских языков являются свистяще-шипящие спиранты. Первые фрагментные описания некоторых аспектов абазинского языка принадлежат ученым 18-19 веков Гюльденштейну и фон Клапроту. Систематическое изучение абазинского языка началось в советское время учеными Генко, Боуда, Сердюченко, Латматидзе, Табуловой, Алленом и другими. К наиболее полным грамматическим описаниям абазинского языка, созданным в то время, относится грамматика Генко, написанная в 1930-е годы и опубликованная в 1955-м, а грамматика Табуловой, опубликована в 1976 году. Это все, что мы успели рассказать об абазинском языке в этой радиопередаче, но мы продолжим знакомить вас с культурой, историей и традициями народов, населяющих Карачаево-Черкесию, в наших следующих выпусках. В студии была Анна Гончарова. До новых радиовстреч!

0: и 5.
1: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
2: Надежный и хороший агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
4: Папа, мама, запишите меня в компьютерную академию ТОП. Там дети создают сайты, игры, 3D-объекты, анимации, познают робототехнику, программирование, искусственный интеллект и многое другое. Ведь нашей стране нужны программисты. Я пойду учиться. Вот телефон компьютерной академии ТОП в Черкесске. 25 55 10. Звоните скорей.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Карачаевске 7 утра.
1: Новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов в режиме видеоконференц-связи принял участие в заседании Президиума правительственной комиссии по региональному развитию под председательством заместителя председателя правительства Российской Федерации Марата Хуснуллина. Об этом руководитель республики сообщил в своем канале в МАКС. Задача – обеспечить полную готовность котельных, объектов ЖКХ и ресурсной инфраструктуры, а также укомплектовать аварийные бригады. С учетом поручений президента России Владимира Путина, данных накануне на совещании с членами правительства Российской Федерации по ситуации на рынке топлива и в транспортной сфере, Марат Шакирзянович поручил регионам учитывать их в ходе подготовки к началу отопительного сезона и взять на особый контроль данный вопрос, сообщил Рашид Тимрезов в МАКС. Северокавказская государственная академия проводила 46-ю группу студентов-волонтеров, которые отправились работать в военный госпиталь Ростова-на-Дону. В состав нового потока вошли 10 студентов медицинского института, в том числе трое обучающихся из Индии. Иностранные студенты по собственной инициативе присоединились к гуманитарной миссии, чтобы вместе с российскими коллегами помогать врачам в лечении и реабилитации раненых военнослужащих. Перед отправлением участники поездки возложили цветы к мемориалу сотрудникам, студентам и выпускникам Академии, погибшим в ходе специальной военной операции, и почтили их память минутой молчания. В День семьи, любви и верности в Черкесске состоялся Всероссийский парад семей, объединивший около 500 семей из столицы Карачаево-Черкесии и муниципальных районов республики. Участниками праздничного шествия стали многодетные семьи, молодые супруги, представители старшего поколения, а также семьи участников специальной военной операции. Парад стал частью всероссийской акции, направленной на популяризацию традиционных семейных ценностей, укрепление института семьи и сохранение духовно-нравственных традиций. После завершения шествия для участников и гостей праздника состоялся концерт с участием творческих коллективов республики.
0: Это были новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: Бенджамин, ты в Петербурге учился. Там кто-нибудь камни ел?
1: Нет, что?
0: А, видишь, только мы, грузины, можем все.

0: и 5. Каждый выбор меняет будущее. Сегодня ты выбираешь, кем станешь завтра. Знание, практика, профессия. Начни свой путь в Московском колледже и институте деловой карьеры. Твой успех начинается здесь. Телефон для справок 8 918 715 33 55.
1: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. Этажи.ком.
2: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
3: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265.

Средства массовой информации, радиоканал 104.5, зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: 104.5. Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Го и заказывайте машину. Яндекс.Го – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
1: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погодой. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удары. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер» – аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
3: 265-888.

0: в Усть-Жегуте 8 утра.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов в режиме видеоконференц-связи принял участие в заседании Президиума правительственной комиссии по региональному развитию под председательством заместителя председателя правительства Российской Федерации Марата Хуснуллина. Об этом руководитель республики сообщил в своем канале в МАКС. Задача – обеспечить полную готовность котельных, объектов ЖКХ и ресурсной инфраструктуры, а также укомплектовать аварийные бригады. С учетом поручений президента России Владимира Путина, данных накануне на совещании с членами правительства Российской Федерации по ситуации на рынке топлива и в транспортной сфере, Марат Шакирзянович поручил регионам учитывать их в ходе подготовки к началу отопительного сезона и взять на особый контроль данный вопрос, сообщил Рашид Тимрезов в МАКС. Северокавказская государственная академия проводила 46-ю группу студентов-волонтеров, которые отправились работать в военный госпиталь Ростова-на-Дону. В состав нового потока вошли 10 студентов медицинского института, в том числе трое обучающихся из Индии. Иностранные студенты по собственной инициативе присоединились к гуманитарной миссии, чтобы вместе с российскими коллегами помогать врачам в лечении и реабилитации раненых военнослужащих. Перед отправлением участники поездки возложили цветы к мемориалу сотрудникам, студентам и выпускникам Академии, погибшим в ходе специальной военной операции, и почтили их память минутой молчания. В День семьи, любви и верности в Черкесске состоялся Всероссийский парад семей, объединивший около 500 семей столицы Карачаево-Черкесии и муниципальных районов республики. Участниками праздничного шествия стали многодетные семьи, молодые супруги, представители старшего поколения, а также семьи участников специальной военной операции. Парад стал частью всероссийской акции, направленной на популяризацию традиционных семейных ценностей, укрепление института семьи и сохранение духовно-нравственных традиций. После завершения шествия для участников и гостей праздника состоялся концерт с участием творческих коллективов республики. Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: 104.5.
1: В один день Олег задумался продать дачу. И... продал! Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.

0: Звони и заказывай прямо сейчас. 8-9-3-8-3-4-7-1-1-1-1.
1: В Карачаево-Черкесии объявлен отбор в элитное добровольческое подразделение «Домбай» для мужчин от 18 до 55 лет. Срочный контракт от 6 до 12 месяцев без автоматического продления. Денежные выплаты и достойная зарплата, современное обмундирование, сохранение рабочего места и карьерный рост, статус ветерана и льготы. Обращаться по телефону 8 918 712 0023.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

0: 5. Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Го и заказывайте машину. Яндекс.Го – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
1: Ищите школу, в которой ребенок получит современное и качественное образование и будет учиться с удовольствием? Частная школа от Академии ТОП. Классы до 16 человек. Пятидневка с 9 до 17. Школьная программа с углубленным изучением IT-технологий и английского языка. Без домашних заданий. Черкесск ТОП. IT-скул. 25-55-10.
2: 25-55-10.
3: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
4: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

0: В Архизе 9.00.
1: В эфире радиостанции КЧРФМ информационная программа «Кавказ сегодня».
2: Дагестан. Махачкалинская «Динамо» объявила о переходе колумбийского защитника Андреса Аларкона на правах полноценного трансфера. 25-летний футболист подписал с клубом трехлетний контракт. Минувший сезон Аларкон выступал за «Динамо» на правах аренды из колумбийского клуба «Патриотас Бояка». После завершения срока аренды стороны достигли договоренности о полноценном переходе игрока в махачкалинскую команду. Ингушетия. В сельском поселении Джейрах продолжается капитальный ремонт государственного детского сада «Золушка». Дошкольное учреждение посещают дети из районного центра и близлежащих населенных пунктов. Здание детского сада было построено в середине 70-х годов и с момента ввода в эксплуатацию ни разу капитально не ремонтировалось, поэтому сегодня оно нуждается в комплексном обновлении. Капитальный ремонт позволит не только улучшить условия для детей и педагогов, но и продлить срок службы социально значимого объекта. Капитальный ремонт проводится в рамках нацпроекта «Семья». Кабардино-Балкария. В Кабардино-Балкарии фермерские хозяйства демонстрируют уверенный рост производственных показателей. За первые 5 месяцев текущего года хозяйствами всех категорий в Кабардино-Балкарии получено почти 47 тысяч тонн мяса, скота и птицы. Положительная динамика отмечается и в птицеводческом секторе. Производство куриных яиц в фермерских хозяйствах увеличилось на 5,1%. В то же время объемы в молочном секторе остаются стабильными. За отчетный период фермеры надоили почти 38 тысяч тонн молока, полностью сохранив уровень показателей прошлого года. Карачаево-Черкесия. В Черкеске на территории парка «Зеленый остров» состоялся традиционный детский фестиваль триатлона «Айронята». В рамках фестиваля прошли соревнования по триатлону, а также дуатлону среди детей. Участниками соревнований стали юные спортсмены из Ставропольского и Краснодарского краев, Ростовской и Саратовской областей, Республики Башкортостан, Москвы, Санкт-Петербурга, Приморского края Карачаево-Черкесской республики. Отличный результат показал Алим Гапоев из Усть-Джигутинского района, выступавший в возрастной категории 9-10 лет. Он уверенно занял первое место, поднялся на высшую ступень пьедестала почета и был награжден ценными призами. Северная Осетия. Во Владикавказе начался арбузный сезон. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. Торговые точки необходимо размещать в соответствии со схемой расположения и утвержденным архитектурным решением. В противном случае нарушитель будет платить штраф от 1 до 5 тысяч рублей. Также предприниматели должны содержать прилегающую территорию к торговым объектам в радиусе 10 метров в надлежащем санитарном состоянии. Ставропольский край. В краевой столице с начала года 16 детей и сирот воспользовались господдержкой для приобретения жилья. Один из них, участник специальной военной операции, получил квартиру. Еще 15 использовали жилищные сертификаты и купили жилье. На учете в городском комитете образования состоят 336 человек из числа детей и сирот, нуждающихся в жилплощади, из которых у 253 возникли законные основания для ее получения. Чечня. Ачхаймартановский драматический театр получил новый автомобиль «Газель», приобретенный в рамках федерального партийного проекта «Культура малой родины», сообщили в Министерстве культуры Чеченской Республики. Новый транспорт предназначен для поездок творческого коллектива на гастроли, фестивали, культурные мероприятия и творческие встречи. Как отметили в ведомстве, автомобиль позволит расширить гастрольную деятельность театра, повысить мобильность коллектива и создать более комфортные условия для участия артистов в культурной жизни региона. Выпуск подготовлен на основе материалов информационных агентств регионов Северного Кавказа.

0: 104.5.
1: Каждый выбор меняет будущее. Сегодня ты выбираешь, кем станешь завтра. Знания, практика, профессия. Начни свой путь в Московском колледже и институте деловой карьеры. Твой успех начинается здесь. Телефон для справок 8-918-715-33-55.
2: Едете на курорт Архыз? Вас ждут в отеле «Корона». Записывайте номер 8-928-925-99-66. А по промокоду КЧРФМ вам предоставят скидку 5% на проживание. Следите за свежими и актуальными акциями на нашем сайте archiz-corona.ru. Отель «Корона», поселок Архыз, улица Мира, 5. Все подробности по номеру 8-928-925-99-66.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 18.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: можно отнять жизнь.
1: Как можно выключить свет?
2: Как можно отнять мать у ребенка, которому 5 лет? Нет, нет.

Как можно простить врагу? Как не перейти черту?

0: прямо в лицо. Ныне ноль желания жить, не парочку лет, а минимум 30.
1: Минимум 30, минимум 100. Никаких если, никаких но. Уныние якорем тянет на дно. Пора все менять, все решено.
0: Я сделал себя чем-то.

0: 5.
1: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. Этажи.ком.
2: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
3: Идет набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП в Черкесске по направлениям программирование и дизайн. Обучение на базе 9 класса или параллельно в школе для учащихся с 8 по 11 класс. Современная программа. Преподаватели практики. Проектный подход. IT-колледж ТОП. Это IT-образование. Каким оно должно быть? Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. Телефон в Черкесске. 25 55 10.
4: Возрастная категория 14+.
5: Он справится с бездорожьем. Выдержит любые испытания погодой. Аккумулятор «Колодец». Лампер. 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. Каламбер. Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
6: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы.

0: can't seem to let go.
1: Преградной 10.00.

0: КЧР-ФМ, 104.5, Карачаевск.
1: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества.

0: 5.
1: Каждый выбор меняет будущее. Сегодня ты выбираешь, кем станешь завтра. Знания, практика, профессия. Начни свой путь в Московском колледже и институте деловой карьеры. Твой успех начинается здесь. Телефон для справок 8-918-715-33-55.
2: На военную службу по контракту в подразделение БПЛА требуются мужчины в возрасте до 45 лет на следующих условиях. Контракт от 1 года, обучение до 3 месяцев с выдачей военного сертификата об обучении. Статус ветерана боевых действий. Все льготы от Министерства обороны Российской Федерации. Единовременные федеральные и региональные выплаты 2 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Медицинское, вещевое, продовольственное обеспечение. Подробная информация в военкомате по месту жительства или по адресу Черкесск, Комсомольская, 31. Телефон в Черкесске 26-04-61.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

0: 104,5.
1: В один день Олег задумался продать дачу. И продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на Этажи.ком.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на Этажи.ком.

0: Звони и заказывай прямо сейчас. 8-9-3-8-3-4-7-1-1-1-1.
1: Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Служба по контракту – это стабильность для вас и для вашей семьи. Достойное и гарантированное денежное довольствие. Жилищное обеспечение. Современное обмундирование. Серьезная профессиональная подготовка. Новейшие системы и комплексы на вооружении. Помимо федеральных мер поддержки, предусмотрены и региональные, практически во всех сферах. Адресная работа с семьей. Единовременная выплата при заключении контракта до 2 800 000 рублей. Выплаты в год свыше 5 500 000 рублей. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8 878 2 26 04 61.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске

0: 104.5. Бизнес-центр и автолидер от компании «Транснаб» предлагают автозапчасти на иномарки. Широкий ассортимент по низким ценам в наличии и под заказ. Автозапчасти можно приобрести в кредит. Наши адреса: бизнес-центр, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга, телефон 27-00-36. Автолидер, Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 210760. Кредит предоставляют Ренессанс Банк, ОТП Банк, Тинькофф Банк, Хоум Банк.
1: Чистое небо над головой – наша ответственность. Вступай в территориальный отряд противодействия беспилотным летательным аппаратам. Регулярные тренировочные сборы, денежное содержание до 90 тысяч рублей, служба на территории своего региона. На период привлечения к сборам сохраняется рабочее место и средняя зарплата. Обращайтесь в военный комиссариат по месту жительства. Телефон для справок 887-82-26-36-32.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

0: На радиостанции КЧРФМ проект Российского военно-исторического общества «Памятные даты военной истории Отечества».
1: 10 июля – День воинской славы России. В 1709 году русская армия под командованием Петра I одержала победу над шведскими войсками в Полтавской битве. «В этот час решается судьба Отечества», – обратился Петр I к войскам перед битвой. Мастерство наших полководцев и храбрость русских солдат сделали поражение шведов неизбежным. Их король Карл XII скрылся в Бендерах. В Северной войне произошел перелом в пользу России. Проект «Памятные даты российской военной истории» реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: Телефон рекламной службы в Черкесске 265 880.

0: Усть-Джигуте, Полдень.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. В Карачаево-Черкесию прибыли послы арабских стран. В составе делегации чрезвычайный и полномочный посол Королевства Саудовской Аравии в Российской Федерации Сами Мухаммед Аль-Садхан, чрезвычайный и полномочный посол Королевства Бахрейн в Российской Федерации Ахмед Абдурахман Махмуд Исмаил Аль-Сати, чрезвычайный и полномочный посол Султаната Оман в Российской Федерации Хамуд Салим Абдуллах Аль-Тувах, а также эксперты в области экономики. Стороны провели содержательную встречу, на которой обсудили потенциал сотрудничества и выразили готовность к совместной работе. Глава региона подчеркнул, что для Карачаево-Черкесии это хорошая возможность презентовать наши преимущества от туристического кластера до агропромышленного сектора и действующих инвестиционных площадок. Выпускник кадровой программы «Герой Карачаево-Черкесии», ветеран специальной военной операции Рашид Акбаев назначен начальником отдела механизации и земледелия Министерства сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики. После возвращения из зоны специальной военной операции, где он получил ранение, Рашид Акбаев принял решение продолжить служение стране уже на гражданском поприще и стал участником кадровой программы «Герой Карачаево-Черкесии». В рамках программы ветеран прошел обучение по государственному и муниципальному управлению, а также практическую подготовку. Его наставником стал министр сельского хозяйства Карачаево-Черкесии Умар Биджиев, который познакомил участника программы с работой агропромышленного комплекса региона. В Карачаево-Черкесии по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина продолжается капремонт детских садов, отметил в своем канале в МАКС глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов. В этом году власти приступили к капремонту сразу 6 дошкольных учреждений в Черкесске, станице Кордоникской, аулах Апсуа и Учкулан, поселках Кавказский и Бабука. На всех объектах завершен демонтаж старого покрытия и изношенных конструкций. Строители ремонтируют кровлю и фасады, меняют окна и двери, прокладывают современные инженерные сети, занимаются внутренней отделкой помещений. Всего с 2025 по 2027 год в рамках программы капремонта детских садов Карачаево-Черкесской Республики планируется обновить 14 дошкольных учреждений.
0: Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: 104.5. Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Гоу и заказывайте машину. Яндекс.Гоу – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
1: Ищите школу, в которой ребенок получит современное и качественное образование и будет учиться с удовольствием? Частная школа от Академии ТОП. Классы до 16 человек. Пятидневка с 9 до 17. Школьная программа с углубленным изучением IT-технологий и английского языка. Без домашних заданий. Черкесск ТОП. IT-скул. 25-55-10.
2: 25-55-10.
3: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
4: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. «Этажи.ком».
5: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
6: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

0: 104.5. Каждый выбор меняет будущее. Сегодня ты выбираешь, кем станешь завтра. Знание, практика, профессия. Начни свой путь в Московском колледже и институте деловой карьеры. Твой успех начинается здесь. Телефон для справок 8 918 715 33 55.
1: Едете на курорт Архыз? Вас ждут в отеле «Корона». Записывайте номер 8 928 925 99 66. А по промокоду КЧРФМ вам предоставят скидку 5% на проживание. Следите за свежими и актуальными акциями на нашем сайте archiz-corona.ru. Отель «Корона», поселок Архыз, улица Мира, 5. Все подробности по номеру 8 928 925 99 66.
2: В Карачаево-Черкесии объявлен отбор в элитное добровольческое подразделение «Домбай» для мужчин от 18 до 55 лет. Срочный контракт от 6 до 12 месяцев без автоматического продления. Денежные выплаты и достойная зарплата, современное обмундирование, сохранение рабочего места и карьерный рост, статус ветерана и льготы. Обращаться по телефону 8 918 712 00 23.
3: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы.

0: Он сказал, что случилось с твоим отцом.
1: Я все знаю! Ты убил его!
0: Нет, Люк. Я...
2: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
3: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
4: Каждый выбор меняет будущее. Сегодня ты выбираешь, кем станешь завтра. Знание, практика, профессия. Начни свой путь в Московском колледже и институте деловой карьеры. Твой успех начинается здесь. Телефон для справок 8 918 715 33 55.
5: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Лидирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
6: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

0: проходит монотонно. Слова скопились горле кома.
1: КЧРФМ 104.5 Карачаевск.

0: и 5.
1: Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Гоу и заказывайте машину. Яндекс.Гоу – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
2: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И... купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
3: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
4: Франчайзи партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.

0: звони и заказывай прямо сейчас. 8-9-3-8-3-4-7-1-1-1-1.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

0: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее уже кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда. Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый племянницу, но всему есть предел, да?
2: 18.
3: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфир выходит новый выпуск радиопрограммы «Моя Республика». И этот цикл передач посвящен проходящему в Карачаево-Черкесии году духовного и культурного наследия народов региона. Напомним, указ о проведении тематического года в 2026-м подписал глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов. Этот год станет вкладом в проведение в России года единства народов России, объявленного президентом Владимиром Путиным. Сегодня мы продолжим рассказ об абазинах. Абазинский язык считается одним из самых сложных в мире. Ближайший родственный язык – абхазский. Вместе с абхазским языком абазинский составляет абхазо-абазинскую ветвь абхазо-адыгской западно-кавказской языковой семьи. Численность абазин на территории России составляет около 43 тысяч человек, из них владеет своим родным языком 37 тысяч человек. Число носителей абазинского языка, проживающих на территории Турции, согласно данным Леклера 2014 года, составляет около 12 тысяч человек. Небольшие диаспоры носителей абазинского языка проживают в Сирии, Иордании и других странах. Абазинский язык имеет два диалекта – тапантинский от тапанта – жители равнин, и ашхарский от ашхарауа – жители гор – горцы. В каждом из диалектов выделяют еще по два говора. В тапантинском диалекте это кубино-эльбурганский говор. На нем говорят жители Кубины, Эльбургана, Псыжа, Карапага, Инжичукуна, Кайдана, Абазахабля, Малоабазинска и Тапанты. И красновосточный говор. На нем говорят жители аула Красный Восток. В ашхарском диалекте выделяют кувинский говор. На нем говорят жители аулов Старокувинск и Новокувинск. И апсуйский говор, аул Апсуа. Основой литературного абазинского языка является кубино-эльбурганский говор тапантинского диалекта. Первый опыт создания письменности на абазинском языке на основе арабской графики был осуществлен во второй половине XIX века Умаром Микеровым. Письменность на латинской основе создана в 1939 году, ее автором был Табулов, а в 1938 году письменность абазин была переведена на кириллицу. Кроме русского языка, которым владеют практически все абазины, проживающие в России, распространено владение кабардино-черкесским языком. Например, в Инжичукуне, находящемся в тесном контакте с черкесскими селами, почти все жители понимают кабардино-черкесский язык, а многие и свободно говорят на нем. В некоторых поселениях, например, в ауле Кайдан, где живут и карачаевцы, носители абазинского языка также владеют карачаево-балкарским языком. Сегодня среднее и старшее поколение свободно владеет абазинским языком. Дети и подростки часто владеют языком не в совершенстве, поэтому часто переходят на русский язык. Любопытна и фонетика абазинского языка. В нем две гласных и 63 согласных фонемы. Морфологический тип языка – полисинтетический. Основным источником заимствований является кабардино-черкесский язык. Также встречаются заимствования из арабского, русского и тюркских языков. Абазинский язык относится к консонантному типу. Основных гласных, напомню, в языке две – «а» и «ы», а на основе ассимиляции слияния «а» и «ы» с полугласными могут образовываться и другие гласные – «е», «о» и «у». Система согласных весьма сложная. Спецификой абхазо-адыгских языков являются свистящие-шипящие спиранты. Первые фрагментные описания некоторых аспектов абазинского языка принадлежат ученым 18-19 веков Гюльденштейну и фон Клапроту. Систематическое изучение абазинского языка началось в советское время учеными Генко, Боуда, Сердюченко, Латматидзе, Табуловой, Алленом и другими. К наиболее полным грамматическим описаниям абазинского языка, созданным в то время, относится грамматика Генко, написанная в 1930-е годы и опубликованная в 1955-м, а грамматика Табуловой опубликована в 1976 году. Это все, что мы успели рассказать об абазинском языке в этой радиопередаче, но мы продолжим знакомить вас с культурой, историей и традициями народов, населяющих Карачаево-Черкесию, в наших следующих выпусках. В студии была Анна Гончарова. До новых радиовстреч!

0: и 5. Каждый выбор меняет будущее. Сегодня ты выбираешь, кем станешь завтра. Знание, практика, профессия. Начни свой путь в Московском колледже и институте деловой карьеры. Твой успех начинается здесь. Телефон для справок 8-918-715-33-55. Чистое небо над головой – наша ответственность. Вступай в территориальный отряд противодействия беспилотным летательным аппаратам. Регулярные тренировочные сборы, денежное содержание до 90 тысяч рублей, служба на территории своего региона. На период привлечения к сборам сохраняется рабочее место и средняя зарплата. Обращайтесь в военный комиссариат по месту жительства. Телефон для справок 887-82-26-36-32.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске

Вы сюда приехали, чтобы записывать сказки, Майкли. А мы здесь и работаем, чтобы сказку сделать пылью, Майкли, а?

0: 104.5.
1: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. Этажи.ком.
2: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
3: Идет набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП в Черкесске по направлениям программирование и дизайн. Обучение на базе 9 класса или параллельно в школе для учащихся с 8 по 11 класс. Современная программа. Преподаватели практики. Проектный подход. IT-колледж ТОП. Это IT-образование. Каким оно должно быть? Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. Телефон в Черкесске. 25 55 10.
4: Возрастная категория 14+.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

104.5. Каждый выбор меняет будущее. Сегодня ты выбираешь, кем станешь завтра. Знание, практика, профессия. Начни свой путь в Московском колледже и институте деловой карьеры. Твой успех начинается здесь. Телефон для справок 8 918 715 33 55.

0: Звони и заказывай прямо сейчас. 8-9-3-8-3-4-7-1-1-1-1.
1: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
2: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. «Этажи.ком».
3: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
4: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
5: 265-888.

0: Да, плохо мы еще воспитываем нашу молодежь. Очень плохо. Удивительно несерьезное отношение к браку.
1: Ай! Фонси!

0: и 5. Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Гоу и заказывайте машину. Яндекс.Гоу – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
1: На военную службу по контракту в подразделение БПЛА требуются мужчины в возрасте до 45 лет на следующих условиях. Контракт от 1 года. Обучение до 3 месяцев с выдачей военного сертификата об обучении. Статус ветерана боевых действий. Все льготы от Министерства обороны Российской Федерации. Единовременные федеральные и региональные выплаты 2 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Медицинское, вещевое, продовольственное обеспечение. Подробная информация в военкомате по месту жительства или по адресу Черкесск, Комсомольская, 31. Телефон в Черкесске 26-04-61.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-18.

0: в Теберде, 16:00.
1: В эфире радиостанции КЧРФМ информационная программа «Кавказ сегодня».
2: Дагестан. Махачкалинская «Динамо» объявила о переходе колумбийского защитника Андреса Аларкона на правах полноценного трансфера. 25-летний футболист подписал с клубом трехлетний контракт. Минувший сезон Аларкон выступал за «Динамо» на правах аренды из колумбийского клуба «Патриотас Бояка». После завершения срока аренды стороны достигли договоренности о полноценном переходе игрока в махачкалинскую команду. Ингушетия. В сельском поселении Джейрах продолжается капитальный ремонт государственного детского сада «Золушка». Дошкольное учреждение посещают дети из районного центра и близлежащих населенных пунктов. Здание детского сада было построено в середине 70-х годов и с момента ввода в эксплуатацию ни разу капитально не ремонтировалось, поэтому сегодня оно нуждается в комплексном обновлении. Капитальный ремонт позволит не только улучшить условия для детей и педагогов, но и продлить срок службы социально значимого объекта. Капитальный ремонт проводится в рамках нацпроекта «Семья». Кабардино-Балкария. В Кабардино-Балкарии фермерские хозяйства демонстрируют уверенный рост производственных показателей. За первые 5 месяцев текущего года хозяйствами всех категорий в Кабардино-Балкарии получено почти 47 тысяч тонн мяса, скота и птицы. Положительная динамика отмечается и в птицеводческом секторе. Производство куриных яиц в фермерских хозяйствах увеличилось на 5,1%. В то же время объемы в молочном секторе остаются стабильными. За отчетный период фермеры надоили почти 38 тысяч тонн молока, полностью сохранив уровень показателей прошлого года. Карачаево-Черкесия. В Черкеске на территории парка «Зеленый остров» состоялся традиционный детский фестиваль триатлона «Айронята». В рамках фестиваля прошли соревнования по триатлону, а также дуатлону среди детей. Участниками соревнований стали юные спортсмены из Ставропольского и Краснодарского краев, Ростовской и Саратовской областей, Республики Башкортостан, Москвы, Санкт-Петербурга, Приморского края Карачаево-Черкесской республики. Отличный результат показал Алим Гапоев из Усть-Джигутинского района, выступавший в возрастной категории 9-10 лет. Он уверенно занял первое место, поднялся на высшую ступень пьедестала почета и был награжден ценными призами. Северная Осетия. Во Владикавказе начался арбузный сезон. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. Торговые точки необходимо размещать в соответствии со схемой расположения и утвержденным архитектурным решением. В противном случае нарушитель будет платить штраф от 1 до 5 тысяч рублей. Также предприниматели должны содержать прилегающую территорию к торговым объектам в радиусе 10 метров в надлежащем санитарном состоянии. Ставропольский край. В краевой столице с начала года 16 детей и сирот воспользовались господдержкой для приобретения жилья. Один из них, участник специальной военной операции, получил квартиру. Еще 15 использовали жилищные сертификаты и купили жилье. На учете в городском комитете образования состоят 336 человек из числа детей и сирот, нуждающихся в жилплощади, из которых у 253 возникли законные основания для ее получения. Чечня. Ачхаймартановский драматический театр получил новый автомобиль «Газель», приобретенный в рамках федерального партийного проекта «Культура малой родины», сообщили в Министерстве культуры Чеченской Республики. Новый транспорт предназначен для поездок творческого коллектива на гастроли, фестивали, культурные мероприятия и творческие встречи. Как отметили в ведомстве, автомобиль позволит расширить гастрольную деятельность театра, повысить мобильность коллектива и создать более комфортные условия для участия артистов в культурной жизни региона. Выпуск подготовлен на основе материалов информационных агентств регионов Северного Кавказа.

0: Бенджамин, ты в Петербурге учился. Там кто-нибудь камни ел?
1: Нет, что?
0: А, видишь, только мы, грузины, можем все.

0: Звони и заказывай прямо сейчас. 8-9-3-8-3-4-7-1-1-1-1.
1: Папа, мама, запишите меня в компьютерную академию ТОП. Там дети создают сайты, игры, 3D-объекты, анимации, познают робототехнику, программирование, искусственный интеллект и многое другое. Ведь нашей стране нужны программисты. Я пойду учиться. Вот телефон компьютерной академии ТОП в Черкесске. 25-55-10. Звоните скорей.
2: В один день Олег задумался продать дачу. И... продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на Этажи.ком.
3: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
4: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на Этажи.ком.
5: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

0: 5. Бизнес-центр и автолидер от компании «Транснаб» предлагают автозапчасти на иномарки. Широкий ассортимент по низким ценам в наличии и под заказ. Автозапчасти можно приобрести в кредит. Наши адреса: бизнес-центр, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга, телефон 27-00-36. Автолидер, Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 210760. Кредит предоставляют Ренессансбанк, ОТП-банк, Тинькофф-банк, Хоумбанк.
1: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы.

0: На радиостанции КЧРФМ проект Российского военно-исторического общества «Памятные даты военной истории Отечества».
1: 10 июля – День воинской славы России. В 1709 году русская армия под командованием Петра I одержала победу над шведскими войсками в Полтавской битве. «В этот час решается судьба Отечества», – обратился Петр I к войскам перед битвой. Мастерство наших полководцев и храбрость русских солдат сделали поражение шведов неизбежным. Их король Карл XII скрылся в Бендерах. В Северной войне произошел перелом в пользу России. Проект «Памятные даты российской военной истории» реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
2: Телефон рекламной службы в Черкесске

0: В Архизе 17.00.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. В Карачаево-Черкесию прибыли послы арабских стран. В составе делегации чрезвычайный и полномочный посол Королевства Саудовской Аравии в Российской Федерации Сами Мухаммед Аль-Садхан, чрезвычайный и полномочный посол Королевства Бахрейн в Российской Федерации Ахмед Абдурахман Махмуд Исмаил Аль-Сати, чрезвычайный и полномочный посол Султаната Оман в Российской Федерации Хамуд Салим Абдуллах Аль-Тувах, а также эксперты в области экономики. Стороны провели содержательную встречу, на которой обсудили потенциал сотрудничества и выразили готовность к совместной работе. Глава региона подчеркнул, что для Карачаево-Черкесии это хорошая возможность презентовать наши преимущества от туристического кластера до агропромышленного сектора и действующих инвестиционных площадок. Выпускник кадровой программы «Герой Карачаево-Черкесии», ветеран специальной военной операции Рашид Акбаев назначен начальником отдела механизации и земледелия Министерства сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики. После возвращения из зоны специальной военной операции, где он получил ранение, Рашид Акбаев принял решение продолжить служение стране уже на гражданском поприще и стал участником кадровой программы «Герой Карачаево-Черкесии». В рамках программы ветеран прошел обучение по государственному и муниципальному управлению, а также практическую подготовку. Его наставником стал министр сельского хозяйства Карачаево-Черкесии Умар Биджиев, который познакомил участника программы с работой агропромышленного комплекса региона. В Карачаево-Черкесии по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина продолжается капремонт детских садов, отметил в своем канале в МАКС глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов. В этом году власти приступили к капремонту сразу 6 дошкольных учреждений в Черкесске, станице Кардоникской, аулах Капсуа и Учкулан, поселках Кавказский и Бавука. На всех объектах завершен демонтаж старого покрытия и изношенных конструкций. Строители ремонтируют кровлю и фасады, меняют окна и двери, прокладывают современные инженерные сети, занимаются внутренней отделкой помещений. Всего с 2025 по 2027 год в рамках программы капремонта детских садов Карачаево-Черкесской Республики планируется обновить 14 дошкольных учреждений.
0: Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: 104.5.
1: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
2: Чистое небо над головой – наша ответственность. Вступай в территориальный отряд противодействия беспилотным летательным аппаратам. Регулярные тренировочные сборы, денежное содержание до 90 тысяч рублей, служба на территории своего региона. На период привлечения к сборам сохраняется рабочее место и средняя зарплата. Обращайтесь в военный комиссариат по месту жительства. Телефон для справок 887-82-26-36-32.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 262.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: 104.5. Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Го и заказывайте машину. Яндекс.Го – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
1: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И... купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
4: Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Служба по контракту – это стабильность для вас и для вашей семьи. Достойное и гарантированное денежное довольствие. Жилищное обеспечение, современное обмундирование, серьезная профессиональная подготовка, новейшие системы и комплексы на вооружении. Помимо федеральных мер поддержки, предусмотрены и региональные, практически во всех сферах. Адресная работа с семьей. Единовременная выплата при заключении контракта до 2 800 000 рублей. Выплаты в год свыше 5 500 000 рублей. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8 878 2 26 04 61.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 888 265 888.

Be happy. Don't worry. Be happy now. Don't worry. Be happy.

104.5. Каждый выбор меняет будущее. Сегодня ты выбираешь, кем станешь завтра. Знания, практика, профессия. Начни свой путь в Московском колледже и институте деловой карьеры. Твой успех начинается здесь. Телефон для справок 8 918 715 33 55.

0: Звони и заказывай прямо сейчас. 8-9-3-8-3-4-7-1-1-1-1.
1: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

0: и 5.
1: Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Го и заказывайте машину. Яндекс.Го – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
2: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. Этажи.ком.
3: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
4: Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Служба по контракту – это стабильность для вас и для вашей семьи. Достойная и

0: гарантированное денежное довольствие, жилищное обеспечение, современное обмундирование, серьезная профессиональная подготовка, новейшие системы и комплексы на вооружении. Помимо федеральных мер поддержки, предусмотрены и региональные, практически во всех сферах. Адресная работа с семьей. Единовременная выплата при заключении контракта до 2 миллионов 800 тысяч рублей. Выплаты в год свыше 5 миллионов 500 тысяч рублей. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8 878 2 26 04 61.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 888 265 888.

0: 2019, I'm getting out for like that.
1: Fast for a moment, keep burning on both.
2: Усть-Джигуте, 7 вечера.
3: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Семья Барлаковых-Бекбалатовых из Карачаево-Черкесской республики стала одним из победителей второго сезона президентского конкурса «Это у нас семейное». Новостью в своем канале в МАКС поделился глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов. В числе 60 победителей из 43 регионов России семья из Карачаево-Черкесии получила сертификат на 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий. Церемония награждения прошла накануне в Москве в День семьи, любви и верности. Президент называет Россию семьей семей, и участники конкурса – наглядный пример этого. И наша республика, безусловно, вносит свой вклад в развитие института семьи. «Горжусь нашими земляками», – написал в своем канале в МАКС глава Карачаево-Черкесской республики Рашид Тимрезов. В Доме культуры аула Хабес прошел очередной этап проекта по озвучке мультфильмов, организованного молодежным центром АНО «Мой выбор». Участники попробовали себя в роли актеров дубляжа, познакомились с процессом записи и озвучили фрагменты анимационных фильмов. «Дети увлеклись процессом. Мы были приятно удивлены их свободным владением английским языком. Это творческий процесс, который увлек всех без исключения. Участников оказалось больше, чем мы ожидали. Поэтому решили создать дополнительные потоки», – рассказала директор АНО «Мой выбор» Лариса Лахова. Из Урупского района Карачаево-Черкесии бойцам в зону СВО отправили очередную партию гуманитарного груза. В его формировании приняли участие волонтеры группы «По зову сердца». В груз вошли маскировочные сети, костюмы маскировочные леший, расходные материалы для работы, масло для пил, шурупы, газовые баллончики, непортящиеся продукты, теплые носки, средства личной гигиены, портативные зарядные устройства и сладости. Отметим, вся работа по сбору и доставке гуманитарной помощи ведется в рамках Единого республиканского штаба, созданного по поручению главы Карачаево-Черкесской республики Рашида Тимрезова.
2: Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: 5.
1: Самым распространенным видом нарушения, из-за которого происходят дорожно-транспортные происшествия на территории республики, является несоблюдение скоростного режима. Некоторые водители куда-то спешат, а некоторые и вовсе проявляют халатность и создают опасность на дорогах, как для себя, так и для других. Стоит отметить, что несоблюдению скоростного режима, как правило, сопутствует и множество других нарушений правил дорожного движения, которые становятся причинами дорожно-транспортных происшествий.
2: Папа, мама, запишите меня в компьютерную академию ТОП. Там дети создают сайты, игры, 3D-объекты, анимации, познают робототехнику, программирование, искусственный интеллект и многое другое. Ведь нашей стране нужны программисты. Я пойду учиться. Вот телефон компьютерной академии ТОП в Черкесске. 25 55 10. Звоните скорей.
3: Он справится с бездорожьем. Выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор Каламбер. 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. Каламбер. Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
4: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
5: 265-888.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: В Архызе 8 вечера.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Семья Барлаковых Бекбалатовых из Карачаево-Черкесской республики стала одним из победителей второго сезона президентского конкурса «Это у нас семейное». Новостью в своем канале в МАКС поделился глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов. В числе 60 победителей из 43 регионов России семья из Карачаево-Черкесии получила сертификат на 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий. Церемония награждения прошла накануне в Москве в День семьи, любви и верности. Президент называет Россию семьей семей, и участники конкурса – наглядный пример этого. И наша республика, безусловно, вносит свой вклад в развитие института семьи. «Горжусь нашими земляками», – написал в своем канале в МАКС глава Карачаево-Черкесской республики Рашид Тимрезов. В Доме культуры аула Хабес прошел очередной этап проекта по озвучке мультфильмов, организованного молодежным центром АНО «Мой выбор». Участники попробовали себя в роли актеров дубляжа, познакомились с процессом записи и озвучили фрагменты анимационных фильмов. «Дети увлеклись процессом. Мы были приятно удивлены их свободным владением английским языком. Это творческий процесс, который увлек всех без исключения. Участников оказалось больше, чем мы ожидали. Поэтому решили создать дополнительные потоки», – рассказала директор АНО «Мой выбор» Лариса Лахова. Из Урупского района Карачаево-Черкесии бойцам в зону СВО отправили очередную партию гуманитарного груза. В его формировании приняли участие волонтеры группы «По зову сердца». В груз вошли маскировочные сети, костюмы маскировочные леший, расходные материалы для работы, масло для пил, шурупы, газовые баллончики, непортящиеся продукты, теплые носки, средства личной гигиены, портативные зарядные устройства и сладости. Отметим, вся работа по сбору и доставке гуманитарной помощи ведется в рамках Единого республиканского штаба, созданного по поручению главы Карачаево-Черкесской республики Рашида Тимрезова. Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: и 5.
1: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
4: Едете на курорт Архыз? Вас ждут в отеле «Корона». Записывайте номер 8-928-925-99-66. А по промокоду КЧРФМ вам предоставят скидку 5% на проживание. Следите за свежими и актуальными акциями на нашем сайте archiz-corona.ru. Отель «Корона», поселок Архыз, улица Мира, 5. Все подробности по номеру 8-928-925-99-66.
5: Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Служба по контракту – это стабильность для вас и для вашей семьи. Единовременная выплата при заключении контракта в Карачаево-Черкесии – 3,5 миллиона рублей. Выплаты в год свыше 6 миллионов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8-878-2-26-04-61.
6: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-18.

0: В один день Олег задумался продать дачу. Продал! Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
1: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
2: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
3: Ищите школу, в которой ребенок получит современное и качественное образование и будет учиться с удовольствием? Частная школа от Академии ТОП. Классы до 16 человек. Пятидневка с 9 до 17. Школьная программа с углубленным изучением IT-технологий и английского языка. Без домашних заданий. Черкесск ТОП. IT-скул. 25-55-10.
4: 25-55-10.
5: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
6: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфир выходит новый выпуск радиопрограммы «Моя Республика». И этот цикл передач посвящен проходящему в Карачаево-Черкесии году духовного и культурного наследия народов региона. Напомним, указ о проведении тематического года в 2026-м подписал глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов. Этот год станет вкладом в проведение в России года единства народов России, объявленного президентом Владимиром Путиным. Сегодня мы продолжим рассказ об абазинах. Абазинский язык считается одним из самых сложных в мире. Ближайший родственный язык – абхазский. Вместе с абхазским языком абазинский составляет абхазо-абазинскую ветвь абхазо-адыгской западно-кавказской языковой семьи. Численность абазин на территории России составляет около 43 тысяч человек, из них владеет своим родным языком 37 тысяч человек. Число носителей абазинского языка, проживающих на территории Турции, согласно данным Леклера 2014 года, составляет около 12 тысяч человек. Небольшие диаспоры носителей абазинского языка проживают в Сирии, Иордании и других странах. Абазинский язык имеет два диалекта – тапантинский от тапанта – жители равнин, и ашхарский от ашхарауа – жители гор – горцы. В каждом из диалектов выделяют еще по два говора. В тапантинском диалекте это кубино-эльбурганский говор. На нем говорят жители Кубины, Эльбургана, Псыжа, Карапага, Инжичукуна, Кайдана, Абазахабля, Малоабазинска и Тапанты. И красновосточный говор. На нем говорят жители аула Красный Восток. В ашхарском диалекте выделяют кувинский говор. На нем говорят жители аулов Старокувинск и Новокувинск. И апсуйский говор, аул Апсуа. Основой литературного абазинского языка является кубино-эльбурганский говор тапантинского диалекта. Первый опыт создания письменности на абазинском языке на основе арабской графики был осуществлен во второй половине XIX века Умаром Микеровым. Письменность на латинской основе создана в 1939 году, ее автором был Табулов, а в 1938 году письменность абазин была переведена на кириллицу. Кроме русского языка, которым владеют практически все абазины, проживающие в России, распространено владение кабардино-черкесским языком. Например, в Инжичукуне, находящемся в тесном контакте с черкесскими селами, почти все жители понимают кабардино-черкесский язык, а многие и свободно говорят на нем. В некоторых поселениях, например, в ауле Кайдан, где живут и карачаевцы, носители абазинского языка также владеют карачаево-балкарским языком. Сегодня среднее и старшее поколение свободно владеет абазинским языком. Дети и подростки часто владеют языком не в совершенстве, поэтому часто переходят на русский язык. Любопытна и фонетика абазинского языка. В нем две гласных и 63 согласных фонемы. Морфологический тип языка – полисинтетический. Основным источником заимствований является кабардино-черкесский язык. Также встречаются заимствования из арабского, русского и тюркских языков. Абазинский язык относится к консонантному типу. Основных гласных, напомню, в языке две – «а» и «ы», а на основе ассимиляции слияния «а» и «ы» с полугласными могут образовываться и другие гласные «е», «о» и «у». Система согласных весьма сложная. Спецификой абхазо-адыгских языков являются свистяще-шипящие спиранты. Первые фрагментные описания некоторых аспектов абазинского языка принадлежат ученым 18-19 веков Гюльденштейну и фон Клапроту. Систематическое изучение абазинского языка началось в советское время учеными Генко, Боуда, Сердюченко, Латматидзе, Табуловой, Алленом и другими. К наиболее полным грамматическим описаниям абазинского языка, созданным в то время, относится грамматика Генко, написанная в 1930-е годы и опубликованная в 1955-м, а грамматика Табуловой, опубликованная в 1976 году. Это все, что мы успели рассказать об абазинском языке в этой радиопередаче, но мы продолжим знакомить вас с культурой, историей и традициями народов, населяющих Карачаево-Черкесию, в наших следующих выпусках. В студии была Анна Гончарова. До новых радиовстреч!

0: Тиберде, 9 вечера.
1: В эфире радиостанции КЧРФМ информационная программа «Кавказ сегодня».
2: Дагестан. Махачкалинская «Динамо» объявила о переходе колумбийского защитника Андреса Аларкона на правах полноценного трансфера. 25-летний футболист подписал с клубом трехлетний контракт. Минувший сезон Аларкон выступал за «Динамо» на правах аренды из колумбийского клуба «Патриотас Бояка». После завершения срока аренды стороны достигли договоренности о полноценном переходе игрока в махачкалинскую команду. Ингушетия. В сельском поселении Джейрах продолжается капитальный ремонт государственного детского сада «Золушка». Дошкольное учреждение посещают дети из районного центра и близлежащих населенных пунктов. Здание детского сада было построено в середине 70-х годов и с момента ввода в эксплуатацию ни разу капитально не ремонтировалось, поэтому сегодня оно нуждается в комплексном обновлении. Капитальный ремонт позволит не только улучшить условия для детей и педагогов, но и продлить срок службы социально значимого объекта. Капитальный ремонт проводится в рамках нацпроекта «Семья». Кабардино-Балкария. В Кабардино-Балкарии фермерские хозяйства демонстрируют уверенный рост производственных показателей. За первые 5 месяцев текущего года хозяйствами всех категорий в Кабардино-Балкарии получено почти 47 тысяч тонн мяса, скота и птицы. Положительная динамика отмечается и в птицеводческом секторе. Производство куриных яиц в фермерских хозяйствах увеличилось на 5,1%. В то же время объемы в молочном секторе остаются стабильными. За отчетный период фермеры надоили почти 38 тысяч тонн молока, полностью сохранив уровень показателей прошлого года. Карачаево-Черкесия. В Черкеске на территории парка «Зеленый остров» состоялся традиционный детский фестиваль триатлона «Айронята». В рамках фестиваля прошли соревнования по триатлону, а также дуатлону среди детей. Участниками соревнований стали юные спортсмены из Ставропольского и Краснодарского краев, Ростовской и Саратовской областей, Республики Башкортостан, Москвы, Санкт-Петербурга, Приморского края Карачаево-Черкесской республики. Отличный результат показал Алим Гапоев из Усть-Джигутинского района, выступавший в возрастной категории 9-10 лет. Он уверенно занял первое место, поднялся на высшую ступень пьедестала почета и был награжден ценными призами. Северная Осетия. Во Владикавказе начался арбузный сезон. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. Торговые точки необходимо размещать в соответствии со схемой расположения и утвержденным архитектурным решением. В противном случае нарушитель будет платить штраф от 1 до 5 тысяч рублей. Также предприниматели должны содержать прилегающую территорию к торговым объектам в радиусе 10 метров в надлежащем санитарном состоянии. Ставропольский край. В краевой столице с начала года 16 детей-сирот воспользовались господдержкой для приобретения жилья. Один из них, участник специальной военной операции, получил квартиру. Еще 15 использовали жилищные сертификаты и купили жилье. На учете в городском комитете образования состоят 336 человек из числа детей-сирот, нуждающихся в жилплощади, из которых у 253 возникли законные основания для ее получения. Чечня. Ачхаймартановский драматический театр получил новый автомобиль «Газель», приобретенный в рамках федерального партийного проекта «Культура малой родины», сообщили в Министерстве культуры Чеченской Республики. Новый транспорт предназначен для поездок творческого коллектива на гастроли, фестивали, культурные мероприятия и творческие встречи. Как отметили в ведомстве, автомобиль позволит расширить гастрольную деятельность театра, повысить мобильность коллектива и создать более комфортные условия для участия артистов в культурной жизни региона. Выпуск подготовлен на основе материалов информационных агентств регионов Северного Кавказа.

0: 104.5. Каждый выбор меняет будущее. Сегодня ты выбираешь, кем станешь завтра. Знание, практика, профессия. Начни свой путь в Московском колледже и институте деловой карьеры. Твой успех начинается здесь. Телефон для справок 8-918-715-33-55.
1: В один день Олег задумался продать дачу. И продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на Этажи.ком.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на Этажи.ком.
4: В Карачаево-Черкесии объявлен отбор в элитное добровольческое подразделение «Домбай» для мужчин от 18 до 55 лет. Срочный контракт от 6 до 12 месяцев без автоматического продления. Денежные выплаты и достойная зарплата, современное обмундирование, сохранение рабочего места и карьерный рост, статус ветерана и льготы. Обращаться по телефону 8 918 712 0023.
5: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265

0: 104.5. Бизнес-центр и автолидер от компании «Транснаб» предлагают автозапчасти на иномарки. Широкий ассортимент по низким ценам в наличии и под заказ. Автозапчасти можно приобрести в кредит. Наши адреса: бизнес-центр, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга, телефон 27-00-36. Автолидер, Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 210760. Кредит предоставляют Ренессанс-банк, ОТП-банк, Тинькофф-банк, Хоумбанк.
1: Идет набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП в Черкесске по направлениям программирование и дизайн. Обучение на базе 9 класса или параллельно в школе для учащихся с 8 по 11 класс. Современная программа. Преподаватели практики. Проектный подход. IT-колледж ТОП. Это IT-образование. Каким оно должно быть? Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. Телефон в Черкесске. 25 55 10.
2: Возрастная категория 14+.
3: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265.

0: На радиостанции КЧРФМ проект Российского военно-исторического общества «Памятные даты военной истории Отечества».
1: 10 июля – День воинской славы России. В 1709 году русская армия под командованием Петра I одержала победу над шведскими войсками в Полтавской битве. «В этот час решается судьба Отечества», – обратился Петр I к войскам перед битвой. Мастерство наших полководцев и храбрость русских солдат сделали поражение шведов неизбежным. Их король Карл XII скрылся в Бендерах. В Северной войне произошел перелом в пользу России. Проект «Памятные даты российской военной истории» реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: Телефон рекламной службы в Черкесске

0: уже и женись на этой Мэри. Прекрасный загородный дом, вот такие глаза.
1: Сам женись, если она тебе так нравится. Even though we both know we're liars and we start each other's fire.

0: 5. Бизнес-центр и автолидер от компании «Транснаб» предлагают автозапчасти на иномарки. Широкий ассортимент по низким ценам в наличии и под заказ. Автозапчасти можно приобрести в кредит. Наши адреса: бизнес-центр, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга, телефон 27-00-36. Автолидер, Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 210760. Кредит предоставляют Ренессанс Банк, ОТП Банк, Тинькофф Банк, Хоумбанк.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

0: Преградной 23.00.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Семья Барлаковых Бекбалатовых из Карачаево-Черкесской республики стала одним из победителей второго сезона президентского конкурса «Это у нас семейное». Новостью в своем канале в МАКС поделился глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов. В числе 60 победителей из 43 регионов России семья из Карачаево-Черкесии получила сертификат на 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий. Церемония награждения прошла накануне в Москве в День семьи, любви и верности. Президент называет Россию семьей семей, и участники конкурса – наглядный пример этого. И наша республика, безусловно, вносит свой вклад в развитие института семьи. Горжусь нашими земляками, написал в своем канале в МАКС глава Карачаево-Черкесской республики Рашид Тимрезов. В Доме культуры аула Хабес прошел очередной этап проекта по озвучке мультфильмов, организованного молодежным центром АНО «Мой выбор». Участники попробовали себя в роли актеров дубляжа, познакомились с процессом записи и озвучили фрагменты анимационных фильмов. «Дети увлеклись процессом. Мы были приятно удивлены их свободным владением английским языком. Это творческий процесс, который увлек всех без исключения. Участников оказалось больше, чем мы ожидали. Поэтому решили создать дополнительные потоки», – рассказала директор АНО «Мой выбор» Лариса Лахова. Из Урупского района Карачаево-Черкесии бойцам в зону СВО отправили очередную партию гуманитарного груза. В его формировании приняли участие волонтеры группы «По зову сердца». В груз вошли маскировочные сети, костюмы маскировочные леший, расходные материалы для работы, масло для пил, шурупы, газовые баллончики, непортящиеся продукты, теплые носки, средства личной гигиены, портативные зарядные устройства и сладости. Отметим, вся работа по сбору и доставке гуманитарной помощи ведется в рамках Единого республиканского штаба, созданного по поручению главы Карачаево-Черкесской республики Рашида Тимрезова. Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее уже кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда. Это неправда. Я высоко ценю твою уважаемую племянницу, но всему есть предел, да? 18.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Бенджамин, ты в Петербурге учился. Там кто-нибудь камни ел?
1: Нет, что?
0: А, видишь, только мы, грузины, можем все.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: В Архизе 3.00.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Семья Барлаковых Бекбалатовых из Карачаево-Черкесской республики стала одним из победителей второго сезона президентского конкурса «Это у нас семейное». Новостью в своем канале в МАКС поделился глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов. В числе 60 победителей из 43 регионов России семья из Карачаево-Черкесии получила сертификат на 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий. Церемония награждения прошла накануне в Москве в День семьи, любви и верности. Президент называет Россию семьей семей, и участники конкурса – наглядный пример этого. И наша республика, безусловно, вносит свой вклад в развитие института семьи. «Горжусь нашими земляками», – написал в своем канале в МАКС глава Карачаево-Черкесской республики Рашид Тимрезов. В Доме культуры аула Хабес прошел очередной этап проекта по озвучке мультфильмов, организованного молодежным центром АНО «Мой выбор». Участники попробовали себя в роли актеров дубляжа, познакомились с процессом записи и озвучили фрагменты анимационных фильмов. «Дети увлеклись процессом. Мы были приятно удивлены их свободным владением английским языком. Это творческий процесс, который увлек всех без исключения. Участников оказалось больше, чем мы ожидали. Поэтому решили создать дополнительные потоки», – рассказала директор АНО «Мой выбор» Лариса Лахова. Из Урупского района Карачаево-Черкесии бойцам в зону СВО отправили очередную партию гуманитарного груза. В его формировании приняли участие волонтеры группы «По зову сердца».